0: Ràdio Piratona.
1: Когда на земле растают все льды, уровень мирового океана поднимется на 64 метра. Под воду уйдет 50% поверхности суши.

0: ¡Manolo, para allá!
1: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.
2: Уникально, значит не похоже, значит для меня не может быть твоих дороже глаз. Я в сотый раз, как заведенный, повторяю, нет богаче нас минус. А я тобой согрет плюс. Не знаю слова нет, значит, я за тебя молюсь, то есть больше влюблюсь.

жизни, как по бритве. Но знаю, что он точно будет победителем. И, гордый, помни, что один на свете неповторимостью души своей так светил. И ты всегда один меня поддержишь. Даже если мир восстанет против, успокоишь. Но здесь нельзя же строчку одну не добавить, что скоро станешь самым лучшим в мире папой.